0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я Телей Господин, вы знаете, по радио кампус. Доброго дня, вас витаю. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Рад бахаем, хорошо мадин.
4: Салам бахаем, хорошо мадин.
5: Мархабам, ликом фикулите радио.
1: Радио кампус, c'est super.